0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 23 ліпеня.
4: Эксперты далі прагноз па транзіце ўлады. Ці ёсць у ім месца дэмсілам?
6: Забыліся на ўсё ж такі на працу ўнутры Беларусі. Хай сабе гэта цяжка, але гэта галоўны кірунак.
5: Кому выгодный конфликт помеж украинцами и поляками?
7: Если мы пошукаем, как я кажу, то первое джерело у нас находится в России.
4: Откуль з'явился шалёный попыт на кватэры у Минску?
8: И вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
5: Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Брытанскі акцёр і сцэнарыст Саша Барон Коэн зняў фільм пра свайго культавага персанажа Алі Джі пад назвай «Алі Джі. Хто я?». Ён выпусціць яго ў пракат 23 кастрычніка. Стужка стане рэжысёрскім дэбютам Коэна і яго першай працы ў фармаце пранк-дакументалістыкі часоў «Бората 2», які выйшаў у 2020 годзе. Коэн зняў праект таемна, не анансуючы яго да завяршэння здымак. Карціну выпустить студия Amazon. Поводле поведомления о СМИ, Коэн различивая с новой стужкой повторить поспех своего наибольш кассового фильма «Борат». И он собрал в сусветном прокате больше за 262 миллиона долларов. Алі Джі, персонаж, якого Коэн упершиню проставил у 1998 годе. Гэта британский рэпер с сумненным почутем стылю. И он атрымал уласное шоу на HBO, у яким уславился абсурдными интервью с политиками и знакомитостями. 18-гадовая Вівіан, дачка Брэда Піта і Анджеліны Джалі, падала хаданіцтва ў вярхоўны суд Лас-Анджэлеса з просьбай змяніць падвойнае прозвішча Піт Джалі на Джалі. У судовых дакументах прычына пазначана як асабістая. Слуханне прызначана на 2 лістапада. Дзяўчына ўжо фігуравала як Вівіан у праграмцы брадвейскага мюзікла «Выгнаннікі» ў траўні 2024 года. З 6 дзяцей Джалі і Піта раней адмовіліся ад прозвішча бацькі трое. 21-гадовая Захара была прадстаўлена як Захара Джалі на цырымоніі ўручэння дыпломаў. 24-гадовы Медокс быў указаны як Медокс Джалі у тытрах фільма «Кутюр», дзе працаваў асістэнтам рэжысёра. 20-гадовая Шайла падала заяву на змену прозвішча ў свой 18-ты дзень нараджэння. Джалі і Піт разышліся ў 2016 годзе, а бракразводны працэс скончыўся толькі праз 8 гадоў. У 2022 годзе актрыса падала супраць свайго былога мужа пазоў пра хатні гвалт. У ім сцвярджаецца, што Піт у верасні 2016 года фізічна і слоўна напаў на Джалі і іх дзяцей, калі яны знаходзіліся на борце прыватнага самалёта. Піт прыдушыў адно з дзяцей і ўдараў іншае па твары, а Джалі схапіў за галаву і патрэс яе, сцвярджаецца ў дакуменце. Чарлі XCX выпустила кліп да новага сінгла «Камера». Галоўную ролю ў ім выканаў Венсан Касель. Чорна-белы ролік зняты адным кадрам. Касель грае ў ім акцёра на здымках, а сама Чарлі – рэжысёрку. Тэкст песні прысвечаны роздумам артысткі пра тое, ці правільна для яе было пачаць здымацца ў фільмах у якасці актрысы. Рэліз альбома, у які вайшоў трэк, адбудзецца 24 ліпеня. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Цены на жытло ў Мінску растуць вельмі інтэнсіўна праз вялікі попыт. Толькі за чэрвень у сталіцы зафіксавалі 1077 здзелак па нерухомасці, а ў абласных цэнтрах толькі 846.
2: Паводле статыстыкі, ў сталіцы жыве каля 20% насельніцтва краіны, што ў прынцыпе з'яўляецца натуральнай з'явай. Чым большы горад, тым большыя эканамічныя магчымасці.
1: Пра гэтую залежнасць росту коштаў на жытло і прытоку людзей ў Мінску эфіры «Обычнае утро» выказаўся эканаміст Лео Львоўскі.
3: Да, у нас вообще популярно вкладывать деньги в жилье, но вот последнее время, да, ситуация немного напоминает предыдущие пузыри, перегревы в белорусской экономике. У людей сильно растут зарплаты в среднем, то есть понятно, что тут каждый зритель может сейчас написать в комментариях, насколько выросла зарплата лично у него или у нее за последние 5 лет, но тем не менее в среднем по стране зарплаты выросли больше, чем на 35% с учетом инфляции с 2021 года. При этом ВВП вырос всего на 7%, 7-8%. То есть, да, вот это такая ситуация перегрева, где у людей сильно больше денег, чем люди произвели товаров и услуг, большая доля добавленного продукта, она идет именно в компенсацию зарплат. У нас всегда, у нас вообще в экономике всегда есть такое неравное распределение зарплаты, роста зарплат, то есть медианный рост зарплат, он ниже, чем средний, медианная зарплата меньше, чем средняя. То есть, опять же, средний белорус, он, наверное, увидел меньше повышения зарплаты, чем вот на эти 35%. Это значит, что есть группа, доля белорусов, которые увидели повышение зарплаты больше сильно, чем 35%. И вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами. Ну, можно больше потреблять, ну, они, наверное, там потребляют что-нибудь более качественно. Люди не начинают просто там есть, теперь у меня большая зарплата, я буду есть 2 килограмма конфет в день. Можно что делать? Можно...
4: Инвестировать в недвижку.
3: Можно инвестировать в широкий рынок акций, это сложно для белорусов. Можно сохранять деньги в иностранной валюте, это сейчас тоже сложнее и опаснее. И вот третий вариант, тоже довольно популярный исторически в Беларуси, это инвестировать в недвижимость. Я думаю, что такое небольшое количество сделок относительно и по таким высоким ценам, и вот концентрация этих сделок именно в Минске говорит о том, что мы видим рынок, где люди покупают вот часто не жилье для себя, не улучшают свои жилищные условия, а именно воспринимают это как инвестиции в будущее.
4: Почему... Отсюда, простите, эти очереди, о которых пишет онлайнер, когда люди с ночи там или с вечера выстраиваются к застройщику, чтобы квартиру не упустить. То есть, я так понимаю, это просто вот те ребята, которым действительно некуда девать деньги.
5: Ну или они боятся куда-то девать деньги в Беларуси, кроме недвижимости.
3: И это одно и то же, и боятся, и не могут, и есть эти лишние деньги. Почему вот ситуация намекает именно на такую инвестиционную ситуацию? Ну, потому что две трети людей не живут у нас в Минске. Если бы люди просто улучшали свои жилищные условия, то, ну, кто-то, конечно, живет в Минске, хочет квартиру побольше в Минске, кто-то живет в Гродно и хочет квартиру побольше, получше в Гродно. Мы, собственно, опять же, можем посмотреть исторически, у нас не было такого перекоса. А вот если вы инвестируете на 20 лет, там, на будущее, неважно, где вы живете, в Минске или в Гродно, то тут риски того, что через 20 лет вот эта новая 100-метровая квартира в Гродно окажется никому не нужной, что люди из Гродно тоже продолжат перетекать в Минск. Я тут просто так случайно взял Гродно, это не относится к конкретному городу. Вот, такие риски больше, поэтому если вы хотите именно инвестировать, то, наверное, люди считают, что вот в Минске квартиры все еще будут пользоваться спросом, ну или это более вероятно, более надежно, чем предсказывать спрос на квартиры в Гомеле или в Гродно. И, соответственно, вот бегут покупать квартиры именно в Минске.
2: Уже згаданыя чэргі на кватэры часам даходзяць да абсурду.
1: Так, некаторыя мінчане двое сутак прастаялі, каб набыць кватэру ў комплексе «Северны берег». Кошт за квадрат у гэтым месцы каля 1500 еўра. Найбольшы попыт на аднушкі ў 45 квадратаў. Блогеры кажуць, што кватэры распісаныя на 2028 год.
2: Эканаміст Владзімір Кавалкін звяртае ўвагу, што гэта можа быць часткай удалага маркетынгу аб'екту, але разам з тым, значыцца, у людзей ёсць грошы набываць такое жытло.
1: Ён прыводзіць фактары, якія ўплываюць на кошты на рынку нерухомасці.
6: Влияет наличие денег, то, что мы с вами пытаемся обсуждать. Второе – это наличие дешевого кредита. Да? То есть если нету сразу денег, можно взять какую-то небольшую сумму, плюс взять кредит, ипотеку и попытаться это потянуть. Третье, что влияет – это влияет наличие предложения. И четвертое, что влияет – это влияет курс. Ну, давайте попробуем разобрать со всех сторон. Если посмотреть на курс, то в 2025 году он влиял очень сильно, то есть в долларах квартиры росли гораздо быстрее, чем в рублях. Чем это объясняется? Тем, что был доллар слабый, да, то есть белорусы зарабатывали в рублях, поэтому цены в долларах опережали рост цены в рублях. В 2026 году этого не наблюдается, а цены продолжают расти довольно бодро. Значит, проблема не в курсе. Значит, все-таки можно предположить, что либо денег стало больше, либо предложения меньше. Давайте посмотрим со стороны денег. Зарплаты растут, но не так, чтобы вот прям оправдывать такой рост. Плюс банки даже немножко снизили за последние полугодия проценты по депозитам. Можно предположить, что как бы денег не стало принципиально больше, а возможность даже взять какой-то кредит чуть-чуть улучшилась. А вот, соответственно, это то, что может слегка повлиять, но не объясняет прямо такой ажиотаж. Ну и самый последний фактор – это фактор предложения. Ну, собственно говоря, сколько этих самых квартир на рынке. И вот здесь вот кроются самые-самые большие изменения. Если посмотреть на рынок первички, то он по отношению к 2022-2024 просел почти на треть, то есть предложение стало меньше. Квартир меньше. Количество людей с деньгами тоже, а квартир меньше. Это если смотреть на первичку, и она достаточно дорогая в Беларуси. А если смотреть на вторичку, то здесь тоже очень интересная ситуация работает. Здесь работают спекуляции. За год цены подросли существенно. Рост цен измеряется двузначным числом в процентах, и все, кто хотел продать вторичку свою, да, они смотрят, цены растут. А зачем продавать? Да, то есть вот даже хочу продать, зачем продавать, если цены растут? Пускай она постоит, там, не знаю, стоила там 100 тысяч, будет стоить 115, да, зачем спешить? Собственно говоря, это тоже влияет на предложение. Владельцы вот этой вторички, они ее придерживают, предложение сокращается, а это самый низкий вот этот вот ценовой сегмент. Вторичка, она более дешевая, особенно если мы говорим про панельки, хрущевки, вот это все. То, собственно говоря, тут тоже предложение падает. Ну и вот таким образом мы с вами приходим к умозаключению, что несмотря на то, что денег чуть-чуть стало больше и как по доходам, так и по кредитам, все-таки самый существенный вклад вот в этот ажиотаж, в этот рост ценовой вносит именно упавшее предложение как по первичке, так и по вторичке. Причем причины разные. По первичке там сокращение предложения, потому что застройщиков уменьшилось и меньше строят по сравнению с предыдущими годами. Вот. А по вторичке люди сидят как бы и не продают в ожидании того, что цены вырастут. Да? То есть такая вот спекулятивная фондовая история. Да. А у белорусов нет фондового рынка, поэтому вот белорусы спекулируют квадратными метрами и бетоном.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Белорусская радиорация пропануя.
2: In the mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры радиорация от диджей Рики. In the mix.
1: Белорусская радиорация пропануя.

Треба сказать, что апошний час вельми субный для белорусской культуры и зусим для белорусского життя. Днями пошел с життя поэт Микола Кондратов. И, зразумела, днями пошла от нас назавсёды Светлана Курс. Учора информовал я вас об тем, что был обвещан сбор środков на похование письменницы. И оказалось, что у некольки годин эти ошеродки были собраны. Это только шведчить об том, что белорусы у такие хвилины яднаются. И шкода только, что не треба яднаться вокруг таких сумных здарений, какие мають место.

0: на нас звалилось похмелье, быццам нехто ударил за вухла. Мы на все поставили и стомили, ну, а карта раптом не поисла. Не было у нас силы, как спыниться, коли банк спокутливо расти.
1: Вы

0: лежать! Лежать! Сказал лежать!
1: Новая витёвая дорога развела со звичкою старой, и гулять хіба стол подкидного.
2: Ходи давай!
3: Можемо зібрати!

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Раніца з рацією.
3: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
4: Вітаю, поважаные слухачи, у эфира новини спорту. При микрофоне Юра Здяшук. У ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые подеи у Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. Учора были сгуляны первые матчи другого отборочного раунда Лиги конференции с уделом белорусских клубов. И гульнявый день выдался поспяховым. Спочатку Борисовский Батэ досить нечакано сгулял у ничую 1-1 со швейцарским Сионом на стадионе Мехди Кусейн-Заде у азербайджанским Сумгаити. Лик у гульни открыли борисовцы. На 16-й хвилине 22-годовый летний

0: разбил черногорскую суцеску на стадионе «Городский» у венгерским «Мезикевежди» с ликом 3-0. На 31-й хвилине полуоборонца Валер Громыко вывел МЛ наперед, выправившийся на добивании после отбитого пенальти. На 37-й хвилине после навеса с углового Артемом Концевым ударом головою оборонца Кирилл Гоманов повеличил перевагу команды и зарабил лик 2-0. До перепынку у витебского клуба было 7 ударов, 4 из них у створ брамы, у суперника 8 ударов, 3 из них у створ. И на 65-й хвилине нападающий витебской команды Басеку Деябате, який вышел на замену, повеличил перевагу команды и зарабил лик 3-0. И он принял скидку по фланзе от коллеги по амплуа Радзивоя Бошича, опрацевал мяч, прошел с ним и пустил у крайний левый угол под рукой брамника черногорцев. Таким чином команда отримала свою первую перемогу у Еврокубках. Нагадаем, до этого в первом раунде квалификации Лиги Чемпионов витебский клуб проиграл румынской университете с Краева 1-4 и 0-1. Гульня отказ у Черногории отбудется 30 липня. А тем часом потенциальный суперник витебчуков у наступном раунде Борец у Боснии и Герцеговине с таким самым ликом 3-0 обгулял молдавский Петрокуб. Окрамя вышей узгаданных, учора был згуляны целый шерох футбольных матчов у лизе конференции с уделом белорусских гульцов и специалистов. Казахский Тобол белорусского специалиста Мирослава Ромашченки и полуоборонца Максима Мякиша згулял на выезде в ничью 1-1 с литовским Панявежесом. Мякиш отгулял матч цалком. Азербайджанская зира форварда Егора Богомольского проиграла у Эстонии Пайды с ликом 0-1. Белорус вышел на поле на 87-й хвилине. Виленский Жальгирис оборонца и капитана Юрия Кендыша разгромно проиграл у Грузии «Динамо» с Тбилиси с ликом 0-3. Белорус отгулял всю сустречу. Словацкая «Жилина» на своем поле переиграла с ликом 2-1 катовицкий ГКС белорусского форварда Ильи Шкурина. Наш суайчинник вышел у основном складе и был заменен на 58-й хвилине. Сустреча в отказ у этих парах отбудется с 28 по 30 липня. Учора так само був згуляний перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з уділом білоруських легіонерів. Софійський ЦСКА Макса Ебонга і Федора Лопоухова на виїзді у Баку згуляв у нічию 0-0 з азербайджанським Карабахом. Обидва білоруси вийшли в основі. Макс відгуляв у пообороні до 73-ї хвилини, а Федор відгуляв у брамі на сухо. Матч у відказ пройде 30 липня. Еще с цікавих виников отзначим у Лизи Европы. Безвольную поразу киевского «Динамо» с ликом 2-3 от грецкого «ПАОК» и у Лизи конференции. Волевую перемогу ченстаховского «Ракува» с ликом 3-1 над мальтийской «Валетой», боевую ничью с ликом 3-3 житомирского «Полисся» и датского «Копенгагена» и нулевую ничью черкасского «ЛНЗ» и бельгийского «Йента». Учора были згуляны два товарищеские матчи с уделом хоккейных команд белорусской экстралиги. Лида соступила барановицкому «Авиатору» с ликом 3-4 по булитах. А так само Могилев перемог новополоцкий «Химик» у овертайме с ликом 2-1. Шведская и норвежская федерации гандбола отреагировали на решение Международной федерации гандбола, якая допустила российских и белорусских спортовцев до споборництвов. Мы лишим мощным сигналом то, что урад Швеции, шведский спортовый рух, наши скандинавские соседи и все больше европейских краин застаются одним у этом питании. Той факт, что министры спорта 9 европейских краин суместно закликали Европейскую комиссию переглядеть финансирование международных спортовых организаций, якія вырашили вернуть российских спортовцев, свидетельствует про то, что супер Россию таким решением застается широким и рашучим. Международный спорт не может поводить себя так, быцем ничего не отбылося, покуль протягивается агрессивная война России супроть Украины, заявил президент Шведской Федерации гандбола Фредерик Раб. Нагадаем, что 7 липня выконкам Международного Олимпийского комитета на посяджении у Лозанне принял решение отменить припынение членства Олимпийского комитета России. Я лишу это помылкой и не подтримливаю это решение, але, на жаль, не была им шокована. Хотя мы в норвежском гандболе притримливаемся такой же выразной позиции, как урад. Норвежская спортовая конфедерация и наши скандинавские коллеги усведомляем, что мы находимся у меньшинства сирот краин сябров, особливо после решения Международного олимпийского комитета, принятого ранее у этом годе. Держава, якая веде захопницкую войну с порушением международного права, дейничая на суперек гэтым фундаментальным принципам. Тому вертание до споборництва подчас войны может восприниматься как нормализация протяглых порушений у международного права, сказала президент Федерации гандбола Норвегии Ранди Гу. Ну а это были спортовые новины на этот час. Желаю вам сегодня новых перемог об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях. Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе и просторе, сустракаемся, шукаемся вров и однодумцев на хвалях радио. Сегодня размовляем с нашим гостем, глядим на разные политичные новины, да их анализуем. Тут и белорусские подходы до працовных людей, але и так само белорусы и российцы, что агульного, да те относины. Неким чином изменяет той факт, что россияне сегодня агрессоры у нашем регионе. Запрошаю на программу, тут Улад Гриневский. Далее, витаем нашего гостя сегодня. Это политический аналитик Юрий Дракохруст. Размовляем про политику и не только.
4: С места для прессы нам бачно далеко. Витаем нашего гостя.
5: Хотел бы, как мы большерей так само поглядели на политику белорусской, какая зараз отбывается, але в связи с этими размовами про рабочих, зараз вот с Узбекистану уже мают приехать, я там часами приглядаю региональные выдания, так званые районные газеты, которые передруковывают всякие разные информации. Ну, вот, например, по Витебщине прокатилась целая такая хваля публикаций. Приехала там делегация из Узбекистана, и навод уже вызначили певные районы, певные фермы, на которые рабочие из Узбекистана могут приехать. Как вы глядите вовсе на эту проблему? Это вовсе проблема, не проблема, но бо демографическая ситуация усюду зараз складанная, так само у Европы, и все потребуют некие додатковых работников.
6: Я думаю, что у Беларуси миновито вот сама по себе миграция, покуль что невеликая проблема. Ну вот я бачу личбы, сдается, некие официальные органы огучивали по минулым годе 35 тысяч замежных работников. Это не шмат. Ну, коли уличить, что там коля 4 миллионов всего працовная сила в Беларуси, ну, это вельми не шмат. Особливо, коли поравновывать, скажем, с Европой европейскими краинами, дзвейскими краинами, где уже как бы лик идзе на лезни десятки, да, десятка

0: после коленные створили, 21-22 год, была некая думка такая, что давайте мы все-таки вернем людей. Частково, хай таких не самых виноватых, за кого-то, ну давайте вернем. То есть идея была вернуть. Уже отошли от такой идеи, что это все здрадники, злочинцы, им место в тюрьме. Тихай там сидят в своих Польшах, Литвах. Приняли решение, створили комиссию при певных умовах. Вы повинны то и то, и там послать, так сказать, там, ворот, заробить все и то. Ну и прошло сколько? 4 года. Это десятки людей, ну, может, сотни. Все. А кроме вот этих сотен, ничего нема. На их, так сказать, манок, на то, что они пропоновали, на тех умовах вертания, которые они пропоновали, ну вот какие выники, какие выхлоп. Ну сотни, окей, хай сотни. Это просто ничего. Из их властного полку лечь. Колени хотели вернуть там тысячи, десятки тысяч. Ну вот так не отрывают. Ну в этом смысле я не кажу, что это тоесность, но это аналогия. Те умовы, которые они пропоновывают, ну они не притягиваются. Там, десятки тысяч, сотни. Але мы бачим по тем же вертанне, политику яны не меняются. Политику они не меняют, они такую же политику протягивают. И, до речи, это вот, коли казать про вертание, ну, это можно поравнать, что советская влада не была над Тауманной. Але в 20-х годах была великая амнистия советская для удельников Белого Руху, так бы мовить, шараговцев. Причем там порядок был такий. Тебе дают амнистию, а потом с тобой органы разбираются. А не так, как в Беларуси. Ты спочатку даешь заяву, и потом же разбираются. Ну, тады приехала, вернулась в СССР сотни тысяч. Больше из них потом, конечно, расстреляли. Это ясно. Но, принамсі, вот жест был сделан, ну, скажем так, широкий, щирый. И выник вымирался сотнями тысяч. Ну, а тут выник вымирается сотнями. Это ничего.
1: Ну так, атрымліваецца, выязджаюць актыўныя людзі, і нават пасля 20-го году зараз, скажам так, ёсць хваля эканамічных эмігрантаў, якія шукаюць працу больш за мяжой, таксама яна не сціхае. Ну і між іншым, зараз вось я паглядзю такі папулярны запыт, напрыклад, у Беларусі, як паступіць у Польшчу. Зараз вось акурат такі перыяд паступленняў, таксама многія выпускнікі таксама думаюць, каб вось некуды выехаць паступіць у замежны нейкі універсітэт. Неяк так, яны у Беларусі, ну, нема ніякіх напэўна умоваў зараз для развіцця нейкай працоўнай ініцыятывы, умоўна кажучы, бо нічога не мяняецца,
0: правільна кажуць, што з 20-га. Яны, принамсі, тым, хто хоча вучыцца, ну, яны падаюцца недастатковымі. От так скажам. Хтось ж вучыцца, большасць вучыцца все-таки в Беларусі. Але так, хтось шукае, причым варта сказаць, што, наколькі я разумею, сувымерна, а то і можа нават больш, шукаюць в Расіі. Бо в Расіі все ж таки беларусу даволі проста уладкавацца, паступіць в НУ. Я так разумею, што ёсць некія дзяржаўныя праграмы расійскія.
1: Ёсць, так, гэта Россупрацоўніцтва, гэта
0: которые этому сприяют. А в этом смысле уже, видите, белорусы малевать такого, что он, так сказать, только вот думает про родную Европу, только может в Европу, а может и в Россию. Пусть и в Россию может поехать. Так что я просто хожу, что это потоки, они идут и туды, и туды. Але, ну, варто все-таки усведомлять, что большинство, как нам 20-й год показал, что большинство не уедет, и большинство не поедет учиться за межу. Так это хваля повеличила. Это не то, что, ведаете, все съехали. Не все. И все николи не съехали.
1: Спадар Юрай, заговорили мы зараз про Россию. Ведомо справа, что в том контексте, в котором мы разговариваем про Россию, варто сказать. Ну, ведаете, навод, коли казать про учебу, альбо про працу, вельми неперспективно зараз эта Россия выглядая. Я уже не кажу о проблемах с палевым, но у любой момент могут так само дроны полететь. Не ведаете, некая мати, особливо, коли после инцидентов с этим автобусом, який ехал про Бранскую в область, отпустят свою детей учиться у Россию зараз сегодня.
0: Видите, это баланс. Это баланс рисков и баланс выигрышей. Ну да, может дрон прилететь, правда. Могут в армию забрать, до речи. Примусить, так сказать, там, тиснуть, как заключил контракт. Коли особливо, скажем, белорус туда едет и берет российский паспорт, например. Ну да, рызыки есть, але есть. И коли, скажем, человеку кепско учиться в Беларуси, и он, например, поступает в МДУ, что ж, ну да, с одного боку рызыка, что тебе дрон прилетит, с другого боку ты скончаешь МДУ, они, умовно кажучи, могилевский пед, умовно кажучи, вот, то, ну, что ж. Розныя людзі па-рознаму это ўзважваюць, тым больш што ўсё ж такі ведаеце, калі ўжо я не магу сказаць і не думаю, што украінцы ўж так ювелірна як бы б'юць гэтымі ракетамі, але збольшага па так бы мовіць цывільнаму насельніцтву не так ужо і шмат там і трапляе. Это ўжо я кажу, як хто вырашае, то як думае, але это просто факт, што страты, скажам, цывільнага насельніцтва ад гэтых украінскіх атак яны не такія вялікія. Эканамічныя, они здолелі спарадзіць гэты паліўны крызіс. Але сказаць, што бы там, я не ведаю, тысячы расейцаў, нават тысячы, я ўжо не кажу пра дзясяткі тысяч, тысячы расейцаў гінулі пад гэтымі бомбамі, пад ракетамі, гэтага не было.
2: Расія, як суседка Беларусі, макрафактор заўсёды ўплываў на палітыку ды гаспадарчыя пытанні. Праграме ж іншым сёння ў праекце «Месца для прэсы» гутарам з нашым госцем, палітычным аналітыкам Юрыем Друкахрустам. Ён сёння наш госць, наш суразмоўца кажа, што беларусы па-ранейшаму вельмі прагматычна глядзяць на Расію, але ўсё роўна ўспрымаюць расейцаў, маўляў, яны ж свае. Ігра тэма нашай размовы далей.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Сказалі такую думку, што не трэба думаць пра тое, што вось беларусы больш глядзяць у бок Еўропы. То есть вы лічыце, што тэндэнцыя ў грамадстве ўсё роўна тая ж застаецца, што Масква гэта пуп зямлі, і што ад Масквы мы ўсе залежам, і што любы, не ведаю, беларускі студэнт, можа не любы беларускі студэнт, а вось марыць гэты скончыць Маскоўскі дзяржаўны універсітэт альбо некі іншы універсітэт, бо як бы гэта выглядае, што вось там у Маскве якасць, гэта гламур і так далей, а вось мы у Беларусі па-ранейшаму такія трошачкі беларускія. Так, гэта асобная тэма абсалютна. Я вось разумею, што я закранаю гэту тэму.
0: Яна вельмі цікавая.
1: Вайна вось гэта.
0: Тут як бы вся справа прапорцыі. Справа прапорцыях і пачаць адказ можа быць варта з таго, што, вось скажам, прапорцыя нашага з вамі кола, скажам, нашага з вамі Фейсбука, она зусім не такая, як беларускім грамадстве. І прычым гэта вельмі проста можна прадэманстраваць. Ведаеце, у Беларусі, памятаю па дадзеных перапісу, 23% з вышэйшай адукацыі. Колькі, скажам, у вашых фрэндаў ФБ вышэйшай адукацыі?
1: Фактычна 98%.
0: Амаль все. А ёсць 77% людзей, у них іншая адукацыя, у них іншыя погляды. І мы в пэўным сэнсе в сваёй бурбалцы жывем. Таму, калі глядзець на, скажам, лічбы апытанняў, якія праводзіліся дзесяцігоддзямі. Я калі вы бачылі, напрыканцы мінулага года рабіў матэрыял на сайце Радыё Свабода, там і дадзены Вардамацкага, і Манаева. Значная частка беларусаў ўсё ж такі хілілася ў Расію. Это не значыць, што яны, як вы кажаце, пуп зямлі. Нет. Беларускае стаўленне ў значнай ступені непрагматычны. Расія газ, Расія нафта, Расія бабкі. Магчымасць рабіць там бізнес. Паглядзіце, напрыклад, Forbes. Беларусы шмат в Европах, так сказать, там ездят Америцы. Тем много миллиардеров белорусов в Форбсе, которые в Польше, Америце, Немеччине там и так далее. Ноль. А белорусов, которые поехали в Россию, двое, как минимум. Мельниченко, який недавно опубликовал артикул в «Экономисте» про Россию. И Мазепин. Они миллиардеры. Народились в Беларуси, приехали в Россию и стали там миллиардерами. Трапили в Forbes. Для кого-то это показник. Для кого-то это показник. А кроме того, ведаете, есть пэўные такие, скрепы, сказать, там, сувязи, которые вельми проявляются, например, на фокус-группах, так званых, на глубинных интервью при социологичных опытаниях. Там вельми интересная реакция, что большинство белорусов, навод самые лукашисты, не все, но значная частка лукашисты, они абсолютно докладно усведомляются, что в Европе житё лепше. В Польше лепше, в Литве лепше, не кажучи уже там про Немеччину, во Францию. А русские свои. Вот это ключевое слово. Там, за Богом, не свои, а это и свои. Причем свои, до которых есть шмат претензий, и они там, ведаете, белорусский наратыл. Лайдаки, грубые, там, ведут себе кепско, коли в Беларусь приезжают. Але это свои. И вот это свои, это вельми такая мощная, мощная связка. Она сидит в головах у них. у вельмі многіх беларусаў. Прычым нават некаторыя кажуць, в Расіі горш жыццё, бардак там, карупцыя.
1: Ну, Расія і Масква, Расія і Масква гэта дзве розныя рэчы, так?
0: Як гэта адна часам прасоўвае і дзяржаўны наратыў. Нават дзяржаўная, так сказаць, афіцыйная прапаганда, ну часам так. Ну да, мы ведаем, як рускія працуюць, у них там грязь, бруд, всё, бардак, карупцыя, алігархі. А у нас вот бачыце, Александр Горыч, які цудоўны калгасік збудаваў. Но тым не менш, праз вот это всё часам, ну это ж свае, ну это ж такія, як мы.
1: Так, спадар Юрас, але вось вайна. Пэўна толькі нашы з вамі размовы, так, нейкія такія адчуванні нашы. А як вам здаецца,
0: ну, ну, вайна? Я грунтую свае акцэнт на сацыялогіі.
1: Сацыялогія, так.
0: Некаторыя ёй не вераць, ну, добра, как бы.
1: Але вайна можа пераламаць вось, скажам так, погляды ў іншы бок, адыход ад гэтага паняцця, што нібыта вось гэтыя рускія свае. Свае, ну, такія вайну развязалі ў Еўропі і такую вельмі крывавую вайну.
0: Па-першае, вайна не ўчора пачалася. Таму можна ўжо рабіць, што называецца, даваць ацэнкі ў форме дзеясловаў дасканалы. Зроблена, адбылося. Так вот, ізноў жа я кажу пра пытанні. Это як бы як не дзіўна, знайшлі ступені розныя вымеры. То есть, з аднаго боку, да, вот вайна. Нават людзі гавораць, што да, Расія, скажам, напала, она кепская, она кепска робіць. А з другого боку, ну это ж хорошая краіна, это ж хорошая, это ж вот свае. Причым цікава, што оно і ў другі бок працуе. Некаторыя беларусы, да, Расія, правильно, там бандэровцаў, нацыстаў, є. А украінцы хорошыя, а украінцы-то хорошыя. Украинцы это не бандеровцы. Это два разные вымеры. Два разные вымерения. И в этом смысле, скажем, становчего ставления, просто когда задаете о опытании пытаний, как вы ставитесь до России, как ставитесь до Украины. Порядка 70%. И то, добро, добро ставимся. И у них огромное пересечение, у них тротина, не глядя на войну. И до тех добро ставимся, и до этих добро. А як? Вот это же войну. Ну да, войну почали. Може нават кепска, што пачалі. Але людзі-то хорошыя. Ну, так это збудавалі. Я ў дадзеным выпадку не кажу, што это правильна, што это логічна, што это консістэнтна, як кажуць, то, што адно з другім сумяшчаецца. Ну, так. Так збудавана грамадская думка беларуса. Прынамсі з таго, што я ведаю. Таму што, ну, как бы, калі хтось ведае больш, но баюсь, што тыя людзі, якія кажуць, што не, мы ўсё ведаем. Ну, это адкуль эта веда іх берецца? З Фейсбуку. Такого, якой у іх ёсць. І адказ, ой, у мяне все Фейсбуку там, значыць, рускіх ненавідят.
1: Беларускамоўныя Янкі Купалу цытуюць на памяць.
0: Да, да. Ну, а потом высвятляецца, што, так сказаць, што беларусы нават эмігранты, але масай, калі казаць пра сотні тысяч, то яны ад вот некага такога ідэалу или ад вобраза нечага Фейсбуку, ну, яны могуць моцна адрозніць. Вось. І таму я кажу, ну да, пры ўсёй умоўнасці вот этих самых апытанняў, ведаеце, ўсё ж такі, як бы ніякага, так скажам, там антырускага паўстання ў Беларусі мы не бачым, так што ну тут можна спрачацца, так яны ставяцца, эдак яны ставяцца. Але ведаеце, таксама ёсць такі ўскосны паказнік, даволі цікавы, я вот недавно пра гэта пісаў артыкул. Вельмі даволі высокі, скажам, паказнік міжэтнічных шлюбаў у Беларусі. Понятно, что это у беларусаў это пераважна шлюбы с рускімі. Самая вялікая меншыня. На вот этот паказнік паказвае, што, скажам, вот какого-то дыстанцыянавання ад них его у беларусаў няма. А наадварот, так там это ўвогуле, там абсалютна рекордная лічба. Сярод расейцаў, якія жывуць у Беларусі, сярод тых шлюбаў, якія яны ўступаюць, 80% міжэтнічныя. З кім хутчэй? З беларусамі, з беларускамі. То есть яны не трымаюцца адзін за аднаго, они не трымаюцца вот такой замкнутай супольнасцю. Мы только будзем паміж сабой з рускімі людзьмі. Нічога падобнага. Оно абсалютна размываецца. Вот это как бы руская русская супольнасць, она размываецца, это перепісы выдатна паказваюць. Куды дзелись 600 тысяч рускіх за 2-3 перепісы? Они нікуды не дзелись. Просто они былі уже дзеці ад змешаных шлюбаў, і уже чалавек в адным перепісе кажа, о, я рускі, а другой, а на што мне? Я ж тут в Беларусі живу, беларусы вакол. У меня у самого беларуская кровь, напишу, что я беларус. корпус. Ну, вот так зникають русські. Так зникають русські. Куди? 600 тисяч. Ані ж то збігли? Нікуди не збігли. Їх перестріляли, не перестріляли. А куди? А от туди. Вони змішалися, вони розтворилися.
1: І так ось змішується зараз у сучасному житті, як таке підсумування нашої розмови. А коли ви почали говорити про те, що ось ми вельми часто живемо у своїй інформаційній просторі, своїй бурпоці, я тут живу у Білостоку і акурат живу коля галереї. У польських подрядку, у польських дітей нема такої нікої звички, такої традиції, а ось в українських, у білоруських дітях ёсць, яны вось тусуюцца ўвесь час каля галереї. І калі праходзіш каля галереї, вось гэтыя маладыя людзі, сапраўды, па-руску гаворуць, матам ругаюцца. Вядома справа, што маладыя, то есть гэта для іх форма сябе паказаць. Але, і мы живем у гэтай бурбуцы, і нам здавалася, што вось тыя, якія выехалі, то гэта нейкія патрыёты, ну, умоўна кажучы, та такія звычайныя дзеці, яны і матам ругаюцца.
0: И вот ваше поравнание можно и перевернуть.
1: Так.
0: З одного боку, не отповідає істині, що вони там все білоруською мовою живуть, ВКЛ. Але з другого боку, от свій-чужий – це працює. Білоруси, особливо у діаспорі, особливо, коли ти виїхав і вокруг тебе, так сказати, польське море, ти тримаєшся своїх. Ти тримаєшся своїх. І це, в принципі, во всім світі так відбувається, що коли нікая інший етнос доволі великої кількості трапляє в інший, то, ну, люди тримаються один одного, бо це, так сказати, ну, хоть некі сувязі, це агульний некий культурний код. Культурний, може, не у сенсі, так би мовити, ну, якоїсь високої культури. Но это, знову ж, это своє. Это своє. І тому, от, ну, да, вони тримаються своїх. Вони тримаються своїх. І в цьому сенсі це, как би, це нормальна з'ява. І, ведаєте, це, от, до речі, і знову ж, скажімо, вертаючись до перепису, я пам'ятаю, коли перший був постсовєтський перепис 99-го року, я з одним чоловіком розмовляв, доволі досвідчений, і він казав, що з таким страхом, ой, да лет не полова русскими себе назовуть. Они по-русски говорят, они на Москву глядят, они... А вот хрен, 81% сказали, что они белорусы. А это значит, это важно для них. Это для них важно. Их никто не примушал, их паспорт не просили показать. Но это працуе вельми мощно. Это працуе внутри краины мощно, але и за межой так само мощно. Какой ты поляк? Ну вот ты по-польски, а кто ты-то? А я белорус. І тоді от зникають фільми такі, я кажу, простої мотивації, але вони є, це факт.
2: І, здається, таке риторичне питання гучить наприкінці нашої розмови. З ним ваш шановний сьогодні і покидаю. Статистики про виїзд білорусів за межу небагато. Паводле розных ацэнак, за апошнія 5 гадоў, перыяд з 20 па 2025-26 гады, з Беларусі паводле розных незалежных і міжнародных ацэнак выехала ад 500 тысяч да 600 тысяч чалавек. Як чытаем у справаздачы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый за 2024-26 гады, агульная колькасць грамадзян Беларусі, якія пражываюць за мяжой, дасягнула ад 800 тысяч да мільёна і нават мільёна 200. Офіційні дадзеныя беларускага МУС кажуть тільки про 200 000-350 000 чоловік. Там улічваюць тільки тих, хто офіційно оповістив державні органи об наявності заміжнага документа або знявся з реєстраційного уліку. Сьогодні на гэтым ставим кропку. Я так само запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті rac.com. Там більше новин народной мове. У Беларусі сторонка заблокованая, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM просторы ды на сайте. До новой сустрэчы, Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година в Беларуси, 10-я в Польше.
3: Россия сутыкнулася с поглыбленнем проблем у грамадзянской авиации. Анджэй Пачобут звернулся с открытым листом до премьер-министра Польши. Гарри Поттер вертается на великие экраны.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия сутыкнулася с поглыбленнем проблем у грамадзянской авиации. Каля 95% пассажирских авиаперевозок у России выконывается на самолетах заходней вытворчасти. На средних и далеких маршрутах залежность от гэтых поветренных суднов фактично складая 100%. Поводле звестак Головного управления разведки Украины, про санкции России не мае магчымасці у полной меры обслуговывать гэты парк. Частка самолета уже вычерпала ресурс, предугледжаны вытворцами, а ремонт, як сцверджается, проводится без необходной сертификации. Частки спробують виробляти самостійно або отримлювати про третьи країни. Так само повідомляється про розповсюдженую практику так званого авіаканібалізму, коли одні самоліти розбираються на запчастки, щоб підтримувати у експлуатації інші. Поводле Головного управління розвідки України, під розбор трапляють навіть нові повітряні судни. Былый политвязень и журналист Анджэй Пачобут разом с правооборонной организацией Amnesty International звернулся с открытым листом до премьер-министра Польши Дональда Туска. Разом они пропоновали полепшить правовое становище белорусов, которые живут у Польши. Как пишет выдание «Мост», одна из головных пропонов – повеличить, как минимум до 3 года, термин деяния польского проездного документа замежника, который заменяет национальный паспорт. Авторы звороту означают, что многие белорусы не могут вертаться на родину про погрозу переследования. А короткий термин деяния документа створает для их правовую непевность. Так само в листе пропонуется увести особенную процедуру отримания документов для детей громадян Беларуси, народженных у Польши, и замалцевать у законодавстве статус проездного документа замежника, как полновартостного документа, который свечит особу. Авторы звороту подкресливают, что Польша повинна заховывать традиции гостинности и обеспечить белорусам, которые были вымушены покинуть свою страну, стабильный правовый статус. На 79-м годзе жыцця ў Беларусі памёр рэжысёр, сцэнарыст і грамадскі дзеяч Юрый Хашчавацкі, аўтар знакавых стужак «Звычайны прэзідэнт», «Плошча лабатаміі» ды іншых фільмаў, якія сталі сведчаннем найноўшай гісторыі Беларусі. Кіраўнік таварыства «Беларуская дыаспора» ў Польшчы Алексей Дзікавіцкі азначае, што Хашчавацкі быў не толькі вялікім творцам, але і чалавекам, з якім было лёгка і цікава працаваць.
4: З Хашчавацкім ніколі не было праблемы ў камунікацыі. Ён нават забараняў называць сябе імя і па бацьку, як я думаў, будзе лепей. Толькі на ты, толькі Юра. Так што з ім з аднаго боку было лёгка і проста, таму што яго было выбітнае пачуццё гумару, а з другого боку ён быў чалавек вельмі такі акуратны і патрабавальны.
3: Паводле Алексея Дзікавіцкага, Юрый Хашчавацкі быў таксама чалавекам выразнай грамадзянскай пазіцыі. Ягоныя фільмы адкрыта выкрывалі аўтарытарную сутнасць беларускага рэжыму, а сам ён ніколі не адмовіўся ад сваіх прынцыпаў і працягваў жыць у Беларусі, нягледзячы на ціск уладаў.
4: Хашчавацкий был великим патриотом Беларуси, а у ситуации такой, якую маем имели в Беларуси, порядка которой выбитный творца, с белорусских творцев, но так не беря слова, не включается у оборону Беларуси и всего белорусского. В Беларуси творцам соправдным, таким неправоладным, тяжко в вогуле быть.
3: Юрий Хашчавацкий был одним из основальников Менского объединения габрейской культуры. У политичном житті он был сябром объединенной громадянской партии и открыт критиком авторитарного режима Александра Лукашенки. Фільм «Гаррі Поттер і філософський камінь» знову покажуть у кінотеатрах з нагоди 25-годдя со дня його виходу. Спеціальні покази примірковані до 1 вересня, дня, коли поводлі сюжету вучні вертається у Хогвартс. Стужку будуть показувати тягом тидня у 4 регіонах світу. Окремо того, глядачу чекає сюрприз – 20 хвилин ексклюзивних закулісних кадрів, які рані ніколи не демонструвалися у кінотеатрах. Так само у Лондоні пройде одноденне грандіозне мероприємство для прихильників сусвіту «Гаррі Поттер». Під час зустрічі будет специальный показ нового сериала, премьера якого запланованная на каляды. Режиссеркой проекта стала Франческа Гарденьер, якая ранее працавала над сериалом «Спадкоемцы». Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, махчимы навальницы, температура по ветра от 19 до 22 тепла, ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже и за норму. Витаю, шановное господарство, дочекались и дожили пятницы сегодня на календары 24 липеня. Доброго дня, доброго настрою, який еще может быть настрою пятницу, але все ж таки зычить вам усім беларускай радіорацыя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас Океан Эльза, Анастейша, Рагафая, Унескладовая, Харлі ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань. Традыцыйна ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіва ў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пра ваду поговорим. Не чакана, але про ваду. Доведайтеся популярные мифы про ваду, якія да гэты час верать, ну, можа мільёны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Музычный проект Романа Орлова «Унескладовая» на вокале Виктор Руденко. Это хвалит белорусская радиорация 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Приветствие усим. Ну и традиционно нагадываю про надворье. На сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Месяцами короткочасовые дожди, махчимы навальницы. Температура по ветру от 19 до 22 тепла. Ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже и за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья на выходных, да и у понеделок, про это расскажу вам не в забаве. Да, чекайтесь.

0: украинская гостеприимальня демонстрирует миновито батумские белорусы.
1: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
3: Рация Крупка.

Клейбоник на хвалях белорусского радио Рация. 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Бересте Белая Подляска. Наш сайт рация.ком. Усім привітання. Ну и традиционно нагадываю про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи похмурно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди, магчимы навальницы. Температура поветра от 19 до 22 тепла. Ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже и за нормой.

Ось такая проверенная часом прихожесть гучить на хвалях белорусского радио «Рация», а я маю час нагадать вам про программу «Кола Дён с бородой». Программу, где картаю сторонки музычного календаря, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились у такие же день у самые разные годы, ну и часами не обминаю больше-меньше цікавые музычные, да каля музычные подеи этого дня. И сегодня нас с вами чакают и у дютей Кристин Ченавет, Дженнифер Лопес, а так само гурты «Доктор Филгуд», «The Yardbirds», «Джеймс», «Битлз», «Джепен», «The Extreme». Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 это белорусский час, 13.10 час польский, программа «Кола Дён с бородой». Запрашаю.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 24 липня. Тут Олесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають і Дютей, Кристін Ченавет, Дженніфер Лопес, а так само гурти Dr. Feelgood, The Yardbirds, James, Beatles, Japan, The Extreme. Долучайтеся. 24 липня 1949-го народился Ив Дютей, французский спевак и автор песен. Скончил музычную школу по классе фортепиано, параллельно граючи у юнацким оркестры на органе. Потом хлопчик научился играть на гитары и бачил себе у будучини эстрадным спеваком. Первую песню «Вираж» Дютей написал у 72-м годе, а праз несколько месяцев открывал концерты ведомых выканавцев у престижных парижских залах и навод выступил у Нью-Йорку. Але только после триумфу на бельгийском фесте «Спаді» он отримав приз глядацьких симпатий і приз за лепшую песню, початковец притягнув увагу публіки і критиків.
2: Mes paupières s'alourdissent un peu, mais dans un kilomètre ou deux, après le virage au village, dans un petit bar, il y a du feu. Toi tu dors depuis l'autoroute, fatigué, énervé sans doute, plus qu'un kilomètre peut-être, puis du café, auprès du feu. Je regarde un instant vers toi, presque appuyé sur moi. Un virage à droite, un peu...

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 24 липеня 1958-го народился Мик Карн, по пашпорте Андонис Михаилидес, ангельский музыка, мультиинструменталист, наибольш вядомы у якасці басіста гурта Japan. На початку яны выконвалі глэм-рок, сугучны музыцы Дэвіда Боуи, Нью-Йорк Доллз ды Рокси Мьюзік, гурта, з якім Japan часта параўноўвалі, але паступова збліжаючыся з рухам новых рамантыкаў, яны стварылі ўласную разнавіднасць стыльнага сінт-попу, стаўшы адным з самых захапляльных і паспяховых коллектива у своего часу. Усе 5 нумарных альбомов Japan мають золотый статус.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коледжон з парадой.
2: 24 липня 1968-го народилась Кристин Ченнавет, американская акторка, спевачка, автор песен и письменница, ведомая по выступах у музычном театре, кино и телебачении. Як профессийная спевачка и автор песен, Ченнавет выпустила 4 студийных альбома, а так само несколько синглов. До речи, диапазон спевачки 4 октавы.

0: Редакция.
1: Беларусь съезжает, молодость, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Редакция. Мы

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: День з рацією інформаційно-музичний ефір. У многих жыхароў Беластока летние вакацыі часто ассоциируются с поездкой у суседнюю Вільню. Калі вы таксама плануете наведаць літоўскую сталіцу ў гэтыя дні, варта зазірнуць у беларускі православны прыход Канстанцінопальскага патрыярхата. Тут сёння і заўтра праходзіць гаражны распродаж, сродкі ад якога пойдуць на рамонт храма і патрэбы супольнасці. Запрашае настаяцель прыходу айцец Юрый Рой.
2: Так, распачався, але гэта ініцыятыва наших парафіян для падтрымки парафії, бо наша парафія не має уласнага помешкання молитовнага. Ми штомесяц мусім платіць за аренду нашого парафіяльнага дома і капліцы, дзе ми служим. Ми собрали речі, у кого там з парафіян ёсць якія добрые речі, які можна пропонувати на гэты распродаж. Запросили людей прийти, комусь ці може спотребиться там что-то из вопротки, из бытовой техники, из книг, неких предметов, таких рамесницких, ці мастацких. Ну, вот такая идея этого гаражного распродажа.
3: И бачно, что в вашей супольности были потребы и год назад, и два года. На что пойдут собранные сроки?
2: У нас самая актуальная вот наша задача, это вот что месяц оплатить аренду и коммунальные расходы. И фактично зараз хочем собрать запас на зимние месяцы. Зимой нам приходилось оплатить по 1000 евро. Это вот разом арендная плата и коммуналка. И выходило 10 вот каля тысячи, на вот крышку более. И тому вот наша парафиальная рада побачила такую необходимость зарабить запас, каб мы могли, ну, спокойно и без проблем перажыць гэтую зіму і аплаціць усе нашыя рахункі. То бок, пакуль што, да, самы такі асноўны наш вот расход – гэта арэнда і камуналка.
3: Ці маць над вами буйнейшая парафія, гэта сам можа быць дапамагчы, ці можа быць вярталіся да ўлады ў горад па дапамогу?
2: Мы ў структуры літоўскага экзархата, Канстантынопальскага патрыярхату, мы звярталіся ў пазамінулым годзе, падарэнне Светлана Ціхановская, яна сустракалася з мэром города Вильня, тогда нас вызвалили на пару месяцев от оплаты аренды. И другий раз мы уже не звертались, ну, бо у города свои есть интересы, это все ж таки коммерцийные помешкания с пункту гледжения города. И нам самим, как бы, важно, ну, так само не быть завсёды у роли тех, кто просит, а учиться, ну, вот учиться самим, забеспечивать свое житё.
3: Понимаешь, такие распродажи, это не только подтримка церкви, але и однажды белорусской супольности у Вильни. Какие эффекты вы бачите?
2: Ну, эффект, конечно, это сустречи, это не только, как говорят, купи-продай, вось, это сустречи, там мы пропоновываем каву и чай, и печеньки, поразмовлять. Можна буде ось, ну, то бок гэта такая, ми якби бачимо нашу парафію, ось нашу церкву, наш парафіяльний дом, як таке місце зустріч білорусів. Ми послідовно реалізуємо ось гэта наше бачення, і ось гэта гаражний розпродаж, гэта тільки одно з мероприємств, якби у досягненні гэтай мети. А так ми проводимо і літературні зустрічі нейкі, і творчі зустрічі, сябрини, обрады белорусские робим, связанные с религийным житем. Вось, например, на Грамнице мы качали братскую свечку разом. Хочем, и, в принципе, я лечу, что у нас отрымливается, что вот, коли белорус проходит калина нашего парафиального дома, каб он не проходил мимо, каб он ведал, каб все белорусы ведали, что вот можно отчинить двери, зайти, вот, выпить чаю, горбаты, поговорить, сустреться. Вось, это мероприемство на цалком уписывается в эту нашу концепцию.
3: А гулом за апошнія гады павялічылася колькасць людзей, які далучаюцца да вашай супольнасці праваслаўнай у Вільні?
2: Так, павялічылася, гэта я бачу адназначна. Значна больш зваротаў да нас, як да святароў, просьбаў там памаліцца, пахрысціцца, павянчацца. Ну, калі перший період нашого існування так до нас ще приглядалися, то зараз уже наші білоруси місцеві, от віленські, активно і церкву навідують, і со святарством контактують. Я думаю, що ми знайшли, як кажуть, свою нішу у віленському білоруському житті.
1: Гаражны распродаж праходзіць сёння і заўтра з 10 да 20 гадзіны ў беларускім праваслаўным прыходзе Канстанцінопальскага патрыярхата ў старым горадзе Вільні побач з рэстаранам Карчма 1863. І тут можна набыць кнігі, посуд, бытавую тэхніку, адзенне, прадметы дэкору і іншыя карысныя рэчы. –

0: у них есть. Тут засталося уже сколько? Меньше месяца, да? То есть для вырешения питания стосовно новых изменений в кабинете министров было бы вельми добре, чтобы как намагаш выше почали менять и вносить эти изменения.
1: Сапраўды, 4 жнівня засталося вельми мало часу. Что теперь робити белорусам, которые не могут обменять пашпорт и рызыкуют страдать легальный статус?
0: Мы послали свою пропанову стосовно изменов. Законопроект. Мы запропоновали внести змены, як, да, гуманитарные змены, где мы прописали, что робить, изменить як законодавство, каб решить питание тех людей, якія не могут обменять паспорт из-за политического переследа. Это те люди, якія не могут умовно предоставить справку о несудимости. То есть, те документы, якія люди могут отримать только у Беларуси, их этого не могут сделать из-за погрозы их життю. От причин, от их незалежных. Министерство внутренних справ стосовно наших пропонов высказали свою юридичную позицию, что яны идут в разрез законодавства, то международного права, и подкреслили, что категория белорусов, которые преследуют по политическим переследам в Украине, им ничто не перешкаджая податься на статус утекача. На мою думку, у людей, у кого есть подставы, есть доказы, что в Беларуси стосовно их есть переслед по политическим мотивам, каб гэтые люди, калі яны не могут продлить свои там тимчасовые посвідки, подтвердить легальное нахождение в Украине, я раю пойти и податься в Украине на статус утекача. И сподіюся, что все ж таки ближайшим часом будут несильные змены, и это уже будет регулировано законодавче, правовой статус інших белорусов. Потому что проблем шмат, это скоро с такими проблемами сутыкнуться и люди, яких были постійные посвідки на проживание. А так яны не привязаны к национальному паспорту, але при их продолжении потребна наявность дзейнічаго паспорта. Это те люди, якія подаліся на громадянство. Это вырешит системно проблему белорусов, тысячи белорусов, которые находятся сегодня в Украине. Так само ведаю, что есть что-то напрацеванное и у народных депутатов, я с ними размовлял. Что позитивно? Позитивно то, что процесс идет для решения этих проблем, с которыми сутыкаются белорусы в Украине, працуют державные установы.
1: А ведомо, коли распрацеванный Державной миграционной службой законопроект может быть продовнесен в Верховную Раду, принятый?
0: На жаль, я думаю, что хуже за все, яны не поспеют до 4 жнивня, потому что вы бачили, что тут отбывалось, то есть тут было в отставку послали кабинет министров, зараз призначены новый министр Министерства внутренних справ, Верховная Рада, на жаль, пошла на каникулы, тому вот есть такие вот моменты, которые, на жаль, максимально, скажем, поуплывают на то, что эти измены не отбудутся до 4 жнюня.
1: И важно, что при этом просто белорусов поведомляют про проблемы с легализацией, с какими тяжкостями люди, может быть, теперь на части звертаются до вас?
0: Абсолютно, да. То есть мы призываем белорусов, коли есть проблемы, звертайтесь. Потому что, по-перше, мы сотрудничаем с уполноваженным справ людины при Верховной Раде. Да? То есть эти факты мы можем документовать, подавать звернение на имя Лубенца, а так само коммуниковать с миграционной службой. У нас есть юристы. Ну, каждый кейс, он индивидуальный. Да? Поглядеть, максимо, есть нечие шляхи, по яким можно сделать так, как ДМС приняла документы, как их легализовать. Заставаться у правовым поле, зрабіць усё, каб умовно у гэты час падаць умовно то же самое звернение на ДМС, даже калі яны не прымуць гэтыя документы, да, гэта решение потом абскаржыць в суде. Патрэбна рабіць крокі для того, каб застацца у правовым поле.
2: Да 4 жніўня грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі, якія маюць часовы від на жыхарства ва Украіне, повинны подтвердить законность своего знаходжання або обмянять документы, однак для частки белорусов это немагчыма праз отсутность дзейнага пашпарта. По словах Францкевича, проблема можа закрануть амаль 3000 белорусов.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: У ближайших новинах почуем. Российские войски ударили по выставе зброи в Киеве. Есть ахвяры. Право на оборону с встреча в Познане переросла в юридичную консультацию для белорусов. Сьомый фестиваль белорусской культуры «Летучень» у Кракове. Больше скажа Валя Лаевская. Раз пять хвилин ужом.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Российские войска ударили по выправе зброи у Киеве. Несколько человек загинули. Право на оборону встреча у Познани переросла у юридичную консультацию для белорусов. Сьомый фестиваль белорусской культуры «Лету тень» пройдет в Кракове.
2: С новинами Падалаевская.
3: Засновальник компании у вытворчасти оборонной продукции First Contact у и удельник боевых деяний у Валер Боровик поведомил, что Россия у Киеве нанесла удар по одним из полигонов, где проходила выстава зброи. На гэты час ведома про шестьох загиблых. Так само украинские экстренные службы поведомляют про десятки пораненных. Докладная личба неведомая. Позднее украинская рада зброяров подтвердила, что у Киевской области отбылся вооруженный ракетный удар по месту, где находились представники украинской оборонной промысловості. Паводле іх слоў, інфармацыя пра дакладнае месца правядзення выставы публічна не раскрывалася. Цяпер рада зброяроў просіць усіх, хто апынуўся побач з месцам удару, не рабіць здымкаў і не высылаць нікуды, бо гэта можа дапамагчы акупацыйным расійскім войскам. 23 липеня у Познани пришла встреча «Право на оборону», как отримать международную охову с уделом дарадцы Светланы Тихановской по правовых питаниях Леонидом Морозовым. Мероприемство, якое першапачаткова планавалася як інфармацыйная сустрэча, у выніку перарасло ў паўнавартасную юрыдычную кансультацыю, бо ў беларусаў за мяжой назбіралася шмат практычных пытанняў, кажа Леонід Морозаў.
4: Хвалявала, что отбывается в Польше. Первое питание – международная оборона. Идти охоту в Беларуси, идти погоршиться, идти не погоршиться. 10%, может быть, 80 людей были, которые уже отрамали оборону и интересовались, что будет далее. Был один белорус молодый, который вот как раз отрамал отмову первый раз по международной обороне. И про Злученные Штаты, и про Грузию, Армению. Всем было интересно, как отбывается. И вообще, как работает юрдеп офиса.
3: По словам Леонида Морозова, великая колькость практичных питання у Познані показала, что потреба у юридичной поддержки белоруса у Польщі застається високой. Дарадца Светлани Тихановской не виключає, что подобный формат, коли інформаційна зустріч переходить у юридичні консультації, може стати більш регулярним і проводиться не тільки у Познані, але і у інших городах Польщі, де живуть белорусские супольности. 1 жнивня у Краковском парку Йордана отбудется 7-й фестиваль белорусской культуры «Лету тень». У программе подеи музычные выступы, кирмаш майстров, адукацыйные и дитячие активности, фудкорт и сустречи белорусской супольности. Выступаўца и ведучи попередних фестов Михай Зуй распавёў, чем импреза выбитная для яго.
5: Мне запомнился Краков и фестиваль «Лету тень» тем, что это вельми прыгожа, вельми утульно, вельми неяк так сучасно, разностайно. Може, скажу семейно, а для когось это и больше, чем семейно. Просто там вельми классный у этого здесь уже лайнап. Я не разумею белорусов, и не только белорусов, коли я на Краков и не пойду на «Лету тень». Я не разумею, это будет анафема. Треба идти.
3: Сёлета на падзеі будуць працаваць тры музычныя сцэны. На галоўнай выступяць «Атэста разбітае сэрца пацана», «Ночы», акрамя таго будуць працаваць электронныя і этнапляцоўка. Уваход на івент свабодны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня, а гэта ўжо і не так далёка, воблачна з праясненнямі, 19-20 градусаў цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Вечарам пераменная воблачнасць, ноччу безвоблачна, без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу, 11 градусаў цяпла на раніцу ў суботу.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
1: День з рацией, информационная музычная эфир в пятницу. Протягиваем фонд Байсол, протягивая подтримливать не только экс-политвязнев индивидуальными сборами и выплатами, але и их близких. Ближайшим часом инициатива планує запустить традиционный сбор для детей перед початком нового навучального года. Про гэты накірунак дзейнасці, а таксама агульную падтрымку прадстаўнік Байсол Александр Кухта распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: У вас так само час и часу ладятся не только индивидуальные сборы, а лишь еще и коллективные. Может быть, есть возможность пропиарить их теперь?
3: С великим задовольнением. Ну, именно это зараз, вот в этот момент у нас нема актуальных коллективных сборов, але сборы, которые открыются в самый ближайший час, это будет сбор на детей политзневоленных. Я разумею, что 100 евро – это не те гроши, которые решают все проблемы, але все-таки мы разумеем, что белорусская диаспора так само не та суполка, которая повинна решать все проблемы у всех людей. Мы стараемся собирать 3 раза на год, это 1 вересня, это на Новый год и это на початок лета сбор по 100 евро на детей политзневоленных. Тому каждая семья может звернуться до Байсола, заполнить заявку и потом уже мы глядим, сколько у нас приходит заявок и сбираем там отповедную сумму грошей. И вот, например, на початку лета, вот у нас не так давно завершился сбор, мы собрали около 10 тысяч, плюс еще 6 тысяч нам подкинул Международный Хельсинский комитет и мы закрыли вот все заявки, сколько их там было, 166, я не помню. И вот уже бачны разрыв, что детей пришло более, чем мы смогли собрать. То есть мы сами собрали сами силы 10, а пришло на 16. Тому вот мы хутко починаем новый сбор до 1 вересня. Думаю, что он откроется праз тыдень ти два тыдня. И так нам потребна ваша допомога. Тому загадя дякую всем, кто прийде и закине свою невеликую денежку.
2: Чим теперь у першую чергу можно реально потримать политвязню, окромя грошей?
3: Все-таки в першую чергу гроши, потому что гроши не вирішать шмат їх проблем, тому що все ж таки історія кожного політв'язня – це історія його унікальних, індивідуальних, неповторних проблем. Комусь треба возити сім'ю, комусь треба лікуватися, комусь треба знайти житло, комусь потрібний просто психолог, психіатр, тому що у його новості проблеми ментального плану, у когось зуби, у когось сустави, у когось щось. І це все потребує праці спеціалістів. Тому мені подається, ну ось, коли широ казати, це у нормальній ситуації, це потрібна велика державна програма на шмат мільйонів грошей. Памятайте, год тому некоторые країни Европы выделили 1 000 000 евро на подтримку белорусских политзневоленных. Пытается, что 1 000 000 евро это так шмат грошей, але давайте просто раскинем, ось, ну там, кольки зубы полечить, 5 000, 10 000. А это только один человек. И вось там каждому просто полечить зубы, каждому вось на зубы там по 5 000, и вось и разошлось, 200 человек полечили зубы. Что такое 200 человек? Это одна волна, а в прошлом году кольки у нас таких волн было. Тому все ж таки я лічу, что это повинна быть некая державная программа, не одна держава зараз Европы не бере на себе эти расходы, потому что это вельми шмат грошу. И я разумею, в этом европейские державы не повинны это грабить. Диаспора, ну, будем ширыми, не здольна. Тому, да, великая проблема финансов. А кроме финансов, что потребно политзневоленным, яны находятся в вакууме, у изоляции. Тут есть специальная инициатива, называется «Вольная», где люди стараются брать политзневоленных, быть каля их, отказывать на их пытания, просто допомагать, накировывать, куды пойти, что зарабить, який аккаунт, где открыть, как открыть банковский рахунок, вот такие вельми банальные просто пытания, как податься на документы и так далее. Это так само важно, але когда вы выпустили 250 человек, вольные были до этого не готовы, потому что их нема, столько волонтеров. Тому можно просто собрать. Можно просто собрать и просто допомагать и подказывать, что вот иди туда, подай документы вот у этого окошка, и ты отрымаешь свой ВНЖ. И треба разуметь, что треба быть супер звыш терпеливым, потому что люди были в изоляции 5 год, и они не разумеют, в каком свете они опынулися, но все еще живут вось эмоциями 20-х годах, это то, что им допомогало находиться в турме и не стратить адекватность. Але все ж таки, это вельми травматичный опыт, и это травмы, они после турмы вылазят наружу, тому треба запастись терпением и просто быть коллегой этих людей.
1: А справаздачу по финансовой допомозе политвязням фонд Байсол публикует на своем сайте. Таким чином, команда имкнется быть прозрыстой организацией.

0: Радио Рация!
1: Дзень з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра тое, што анансавалася ўжо ў апошнім выпуску навін. Беларусы, якія жывуць за мяжой, усё часцей сутыкаюцца з прававымі праблемамі, а для легалізацыі да немагчымасці абнавіць пашпарт. І пра гэта 23 ліпеня ў Познані гаварылі падчас сустрэчы «Права на абарону, як атрымаць міжнародную ахову» з удзелам дарадцы Святланы Ціханоўскай па прававых пытаннях Леаніда Марозава. Такая сустрэча стала нагодай пагаварыць з Леанідам Марозавым пра яго шлях юрыста, які сёння жыве ў Познані, працуе ў офісе Святланы Ціханоўскай і адначасова займаецца навуковымі даследаваннямі ў мясцовым універсітэце.
2: Было довольно шмат людей, такая целая аудитория, может быть, пришла, но вот некоторым места не хапало. Большинство, конечно, людей хвалевало, что отбывается у Польши. Первое питание – международная оборона, и те охова в Беларуси, те погоршится, те не погоршится. 10%, может быть, 80 людей были, которые уже отрамали оборону и цікавились, что будет далее. Был один белорус молодый, который как раз отримал отмову, первый раз по международной обороне, и довольно цікаво было, просто все казали лічбы, кольки отримали, кольки не отримала, а я им так само казав, что, например, до меня, до офиса, ни водного кейса не дослал никто, кому отмовили международную отмову. Тому я все могу зрозуметь, читать по Фейсбуку, и это недобро. И вот один кейс мне не пришел, я хочу его почитать и поспробовать допомогать там людям, чем можем. Ну, приблизно вот так такая размова была.
3: Только она вот была не такая ознамеляльная лекция, сапраўды переросла вот такую массовую юридичную консультацию у Познані.
2: А тут, на самом деле, так и отбылось, потому что я у початку спитал, когда вы ожидаете формальную, неформальную встречу, и все сказали, давайте неформально, потому что у нас есть вельми шмат питаний. Так и отбылось. Не было такого, такой лекции, как я, звычайно, роблю. Это была такая консультация, так, по всем питаниям, каким только люди могли запытаться. И про Злучені Штати, и про Грузию, Армению. Всем было цікаво, как отбывается. И вот, как працює юрдеп офиса.
3: И цікаво, что амаль что-то не отбываются за встречи онлайн с Светланой Ціханоўскай. Может быть, пора зробить такие онлайн-встречи и с вами, с представниками юридической службы офиса?
2: Я думаю, что можно сделать, конечно, и Польша. Я думаю, что можно доехать до Белостока, Кракова, Вроцлава, так само, поразмирать с людьми и поспробовать, чем можно помочь. С большинством, конечно, рассказываешь такие, ну, я про себя не подаю видовочные речи, але люди некоторую часть не разумеют. Можно сделать добрый план. Треба подумать, как зараз мы с КНБ скончим, потому что есть великие планы на КНБ, и после, я думаю, что так можно сделать.
3: И для вас Познань это справедливый город вашего проживания, и вядома, что вы аспирант и доследчик университета имя Адам Мицкевича в Познані, то ці допомагає вам ваша зараз професійна діяльність в офісі у вирішенні наукових проблем, чи наоборот?
2: Я, це так правда, я зараз з'являюся докторантом, пишу докторську свою працю, і я сподіваюся, що у вересні, один я оборонець вже, і став доктором наук, у мене політичних наук, допомагають мені, але мені подається, що не зусім, це така більш академічна праця, і вельми цікаво зрозуміти, як європейська практика ці юриспруденція працює. И я крыху у меня тема по правах молоди, не только белорусский, а такой огульно европейский. Конечно, цікаво, особенно, когда ты встречаешь белорусских студентов, а их довольно, так сказать, шмат. Три, может быть, четыре человека на группу, бывает, приходит. Там есть крыху специфика, потому что у меня и праца на ангельской мове, и выкладаю, я так само працую выкладчиком в университете, так само на ангельской, тому. И у меня только магистранты, такая же камневичная специфика, але так, я живу поздно и выкладаю поздно так само.
3: А до речи, на каком вы написали ваши работы, на кому вы будете оборонять?
2: Все на ангельском написано, и оборонять будет так само на ангельском. Можно просить будь кому за угодно, публикуется, звичайно, дата, место, и так, ну, это такая европейская практика, потому что я, когда працю свою, зараз я уже дописал, найди на рецензию, там 4, звичайно, 5 человек из інших країн робить рецензию, и после ты там пару годин, по-моему, 5 годин ты обороняешься. Открытый формат, кто хочет, приходит так.
3: А ты трапил, до речи, у вашу работу по молодзевых правах белорусский элемент?
2: Был белорусский элемент, потому что, когда я писал про активность молодзи и то, что молодь робить, я включал тем лику працу до офиса, где я находился, где я працевал 5 год. у беларускай нацыянальнай моладзі ў Савеце Рады. Я там быў міжнародным сакратаром, і мы ўпершыню ў гісторыі ў 20-м годзе падавалі альтэрнатыўную справаздачу ў ўраду ААН па правах чалавека. І толькі па моладзі мы рабілі такую справаздачу. Я таксама ўключаў пункт пра тое, што гэта вот такі унікальны досвід, дзе беларуская моладзь з'яўляецца актыўным чальцом, і тое, што мы паспрабавалі, і гэта дала якісь свой плён. Так, руская частка ёсць, на не ўся, але, канешне, бэкграўнд мы.
3: Ведам, што ёсць такая практыка універсітэтаў друкаваць работы дактарантаў. Ці чакаць, што выйдзе ваша кніга пра моладзевыя правы як міжнародны падручнік?
2: Ёсць такая практыка, але я пакуль насамрэч не думаю пра гэта. Я думаю, што ў мяне ёсць адчыненае запрашэнне за універсітэт Оксфорда, калі я абараню супрацу сваю тут, в Польше, в Познані, то у мене є запрошення приїхати з такою презентацією, такою по обороні, так само в Оксфорд, і розповісти там. А про книжку, ну, подумаємо. Її треба ж займатися, треба сісти і час знайти. А ось де його знайти з праці в офісі, там більше немочимо. Я сам себе здивляюсь, що здолів дописати, це там 300-400 сторонок. Це було дуже тяжко, сам себе.
1: Леонид Морозов, белорусский юрист-международник, эксперт по правах человека и молодевых правах, был международным секретарем Национальной молодевой рады РАДА. После 20-го года долучился до працы, связанной с подтримкой белорусов и представлением их интересов на международном уровне. С липени 24-го года он является дарадцем Светланы Тихановской по правовых питаниях.

0: день с рацией.
1: 29 хвилин на 19 в Беларуси, 29 на 18 в Польше, а на белорусско-польском помежье вечером переменная облачность, ночью безоблачно, без опадков, плюс 16 градусов вечером, 13 ночью, 11 градусов тепла на раницу у субботу. А днем завтра облачно, в другой половине дня солнечно, истотные опадки не чекаются. 22-23 градусы тепла завтра. Анна Шайковская, афиша на выходные, на уикенд.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: Афиша культурніцьких подій на виходные 25 и 26 липня. У суботу 25 липня амфітеатр ля водосховища Заречане, что у городской гміні стане місцем зустрічі аматорів музики, традиції і шматкультурної спадщини регіону. Тут відбудеться 26-й міжнародний фестиваль «Сябровська бесіда», одна з найважніших культурних подій у регіоні, якая просовує фольклор і культуру білоруської меншості на Подляшше. Початок о 17-й годині. У Чаромсе стартовал 31-й этнофестиваль многих культур и народов. У субботу 25 липня с 10 годины начнутся майстер-классы по ремеслах, кулинарии и танцах. А 11.30 будет можно поглядеть спектакль «Брыдкое качання» в выполнении театру «Чрево». А 12.30 ансамбль «Горина з України» представить ритуал сбору ягод. Отбудется так само показ фильму «Человек с пушчи. Расповед борового дяда», документального фильму режиссерии Малгожаты Шишки, авторская встреча с режиссеркой и героями фильму. Отбудется выстава и презентация фильмовых этюдов под заголовком «Обрат» становится уличным перформансом Эльжбеты Дюк и Кшиштофа Реніка. А в 18-й године на великой сцене почнется концерт. У неделю 26 липня с 10 годины почнутся майстер-классы, а 13.30 почнется показ фильму «Привели нас сюда песни ваших батьков» у режиссерии Петра Лозовика и концерты гурта «Жемервация студии водов». А 15 године почнется авторская встреча с Петром Брысачем «Пасне бурят». Это только некоторые из фестивальных пропановок. У Орлі проходить фестиваль габрейської культури «Шалом, не глядячи ні на що». У суботу 25 липня о 13 годині почнеться кулінарний майстер-клас з Ганною Мочедловською, Вассерштейн і Доротою Мєрляк, а 15-й майстер-клас з Павлом Хролом з габрейського клубу під назвою «Вивучайте значення габрейських імен і пишіть своє на іуриті». 6-й фестиваль «Поміж віршами у Супрасли. У субботу 25 липня о 15 године на Рынковой площади возникнет завулок поэта, перформативная постановка, заключная частка поэтичных акций под открытым небом на улицах Супрасля. Актеры развитаются с публикой фестивалю под открытым небом вершами выдатной поэзии. О 20 године у театра «Вершанин» начнется спектакль «Бог не женский». У неделю 26 липня отбудется финал фестивалю. А 20-й године у театра «Вершанин» почнется камерный концерт Юстины Стечковской. Белостоцкий осередок культуры запрошает долучиться до акции «Лето в городе». У субботу 25 липня о 21.30 почнется кинопоказ «Под открытым небом». Побачим фильм «Блеск диамента смерти». Показ отбудется на площади «Пираты Боком», что по улице Легионовой. У неделю 26 липня о 14 године почнется музычная казка «Украине мумий тролля» у итальянском павильоне у Палаци Браницких, а у випадку несприяльного надворья у музычной кавярни «Фама», что по улице Легионовой. А в 18-й године почнется концерт трио Ирака Глыка с уделом Хакина Сосы. Концерт так само запланован у итальянским павильоне у Палаци Браницких, а у выпадку несприяльного на дворе так само перенесется у музычную кавярню «Фама». У субботу 25 липня у Белостоку ладзяде городский квест «Белосточек». Прыди он, вядома, у районе Белосточек. Можно будет познакомиться с историей и с участностью этой частки города и выиграть приемные призы. Початок 11 године, место сбору на площади Ксянца Сопоцки. Белорусский хаб «Новая земля» у Белостоку запрошаю у неделю 26 липня на встречу с Оксаной Прус, яркой представницей белорусской культуры у Белостоку, керовницей и засновальницей ансамбля народного танца «Вянок». Оксана Прус уже шмат годов активно заховывает и популяризует белорусские народные традиции праз танец. Дякуючи ей, десятки людей у Белостоку и навоколі знакомятся с прыгажостью белорусского фольклору, вучать традиционные и сценичные танцы, отчувают дух белорусской культуры и передают его далее. Будзе можна даведацца пра шлях Аксаны ў беларускім народным мастацтве, пачуць гісторыю стварэння і развіцця ансамбля «Вянок», пазнаёміцца з рэпертуарам калектыву, задаць пытанні і паразмаўляць у нефармальнай атмасферы, даведацца, як далучыцца да ансамблю. Пачатак сустрэча 15-й гадзіне ў «Чэльтайм-клабе», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку.
0: Афіша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.

0: Радио Рация.
1: У ближайших новинах на Радио Рация почуем. МУС Украины признала проблему белорусов с пашпортами и рыхтует особный законопроект. После погроз Лукашенко отправить войска у всех, кто не умеет працевать, военкамы Минской области начали контролировать уборочную кампанию. Фонд Байсол запустит сбор для детей экс-политвязнев. Больше скажа Валя Лаевская, прикладно, про 4,5 хвилины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Днями Лукашенко порає громадянам Узбекистана їхати за великими заробками у Росію, бо в Білорусі у їх має бути інша місія.
2: Мовляв, покільки у цій центральноазіатській країні не хапає молока і м'яса, її громадяни можуть виробляти м'ясо і молоко у нашій країні, яка у свою чергу буде продавати продукцію в Узбекистан. Тому приїзд у Білорусь узбекських працівних мігрантів зв'язаний виключно з нарощуванням сільгоспвитворчості.
1: Після того, як країни підписали погоднення об супраці, 13 липня у Білорусь прибула перша група працівників з Узбекистана – 255 чоловік.
2: Щоправда, вони одразу вийшли у паблік з заявами про подман білоруського боку. Замість обіцяної $1000 їм збиралися платити 500.
1: Пройшовся Лукашенко і по білорусах, незадоволених приїздом працівних мігрантів з Узбекистана. «Ми нікого не будемо брати, але тоді нам треба упиратися і працювати», – заявив він, намікаючи на все тоє ж нешанцювання з народцем.
2: Як буде розвиватися ця історія, у ефірі Єврорадіо пофантазували головред стримінгової платформи «Білорусь Tomorrow» Павел Свердлов і блогер Олександр Книрович.
3: Ведаєте, Олександр, з чого почалося сьогодні? У Олександра Лукашенка, ну, він прочнувся, працьовна раніця, з чого почалася?
4: І он, утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как, ну, народ?
3: Махчима такое так само.
4: И икра не льется, не лезет в горло, и компот не льется в рот. Думаю,
3: классика,
4: что было так.
3: Классика, конечно ж, я думаю, что такое было. Докладно было, был звонок в Узбекистан, потому что у его сябра, Шавката Мирзиёева, президента Узбекистана, сегодня день народжения. Як вот ви думаєте, Олександр, як президенти, ну, ладно, керівники держав, сформулюємо це так, віншують одно одного з днем народження, звичайно. З днем народження, там, поспіхов, здоров'я, да, пам'ятаєш, да, як бухнули в Мінську недавно, да?
4: І вот. Деньги були, да?
3: Да, і все вот это вот. Значить, що в Олександра Лукашенка відбулося сьогодні з Шавкатом Мирзиёевым? Лидеры сверили часы по выполнению соглашений, достигнутых в ходе недавнего официального визита президента Узбекистана в Беларусь. С обеих сторон даны необходимые поручения, чтобы наполнить формат отношений стратегического партнерства. Чувствуете, отчуваете атмосферу дня народжения, да? Практическим взаимодействием и конкретными взаимовыгодными проектами. Подчеркнута необходимость активизации прямых контактов.
4: Болючих это читать.
3: Подтвердили необходимость полноформатной реализации утвержденной дорожной карты сотрудничества на 26-30 годы. Президент Беларуси также тепло поздравил президента Узбекистана с днем рождения. Нечто вот...
4: Что у вас в голове засталось после этой длинной...
3: Это день рождения – сумное свято, да, вот кажут. Еще один год прошел там, а не только тому. Мне что вот эта размова не была подобна, мне сдается, на веншевании с днем рождения. Она была подобна на размову двух, я не веду, бизнес-партнеров, там, ну вот, да, людей, у яких есть шмат проблем. Короче,
4: я вот... веду, как это было. Глядите, одразу звонок от Лукашенко. Перед тем, как он начинает размовлять, он там врубает Аллегрову, видите, это? «С днем рождения, успехов, радости, веселья!» И когда это отыграло, он говорит: «Ну, як?» А это с другого боку молчить. То, «Ты что, покрылся?» Молчить. «Слухай, ну не пригоже с узбеками отрымалось, признаю!» То говорит: «Ну и что ты повинен, что ты будешь робить? Может, заберешь?» «Ну, нема у нас по $1000 на лицо. Мои скардятся, в Витебской области. Кажут, дайте белорусам по $1000, и они сами будут працевать». Говорит: «Не могу, не могу, я их уже выписал отсюль. Коллеги приедут, начнут расповедать, что там у тебя, так никто не поедет за тебе». Ну, далее размова про то, что они собираются робить, и как они 255 человек собираются как бы уладковывать так, чтобы они не сбежали назад в Узбекистан.
3: Лезть так, только заробивши на зворотные квитки. Далее это будет непросто им заробить, потому что заробки сопроводы там не такие, на какие они различивали. Ну, цалком махчима, что так эта размова и отбывалась, потому что у публичной просторы Лукашенко так само оправдывается. Специфично, конечно, вельми. Вот давайте мы поглядим зараз кавалочек видео с нарады по сельской господарце. Вообще-то нарада была по сельской господарце.
4: Ох, да? Там была такая нарада.
3: Хотя и узбеки, цикавая. И узбеки, они так само для сельской господарцы нам потребны, в принципе. Вось. Ну, давайте поглядим, як сегодня, як изменилась риторика, скажем. Зараз приедуть узбеки, будут працевать тут классно, поднимут нам сельскую господарку. Вот что мы маем на 23 липеня.
5: Целая поднялась буря, ах, вот узбеков берут. Я и не надо, мы никого брать не будем. То-то нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области же проблемы есть. Если там не хватает людей, но вы выберете того, кого надо. Это и Гродненская области касается, особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать.
3: Вот уже не так радостно это все, да? Уже и квалификация узбеков оказывается... Як это сказать? Я вот не запомнил. Ну, короче, квалифицированные узбеки потребны в Узбекистане.
4: Да неужто?
3: Ну вот, дивно.
4: Сюрприз.
3: Вот, да. До речи, этим дуже отрознивается Узбекистан и Беларусь, отрымливается. Да, как бы квалифицированные белорусы, которые живут за межой в Беларуси, не потребны. Мало того, там каждый день льется. Как бы от пропаганды сидите там. Квалифицированные узбеки сидят в Узбекистане добровольно, в Беларусь не собираются, едут, отрымливаются, ну, некие, я не ведаю, как бы
4: можем
3: сказать.
4: Неквалификованные.
3: Можем сказать неквалифицированные. Вось, и не хочете, не берите, как бы каже Лукашенко, але тогда працуйте сами. И в этой риторике годов, ну, 10. Вот это вот распранаться и працевать, вот сейчас было, упирайтесь и работайте, да? Ну, это уже настолько заезжено. А вот все не упираются и не работают.
4: Я
3: да?
4: Упереться не во что там.
3: Ну, может быть, да.
4: Дрывоник.
3: Земля белорусская не сприяя тому, как принять упор. Да? Ну, у это я не верю. Белорусы працавитые люди. Вось... упираться нема кому. Вот есть такое тлумачение. Тому, что Лукашенко каже. Витебская область, Гродненская область и далее так. Да и увогуле во всех областях как бы у нас проблема.
4: Глядите, по-перше, белорусы упираются. Вот только это была нарада была вельми цікавая, скажу. Але мы с вами зараз занимаемся тем, я себя трохи чалом отчуваю, потому что мы занимаемся интерпретацией того, что кажется, что у голове у Лукашенко.
3: Ну, да.
4: Трохи
3: в этом жанре есть король.
4: Конечно,
3: и есть жалкие подражатели.
2: Дык што там з мігрантамі з Узбекістану? Працягваюць Александр Кныровіш і Павел Свярдлоў.
4: Так вось, беларусы упіраюцца. Як упіраюцца? На гэтай нарадзе было сказана, што толькі жніво пачалося, і як праверка за пару дзён там 150 п'яных каўгазнікаў на працоўных месцах. Таму яны упіраюцца, але кудысь не ў той бок. Але калі казаць сур'ёзна, ведаеце, што вось гэтыя фразы наконт «так не бярыце», «так навучыце», там нешта яшчэ, што яно паказвае? Ёсць агульная праблема. Недахоп працоўных рук у Беларусі. Лукашэнка, як Афанасій Нікіцін ці Марка Пола, ідзе за тры мора, такі, доўга ідзе, напружваецца.
3: Далёка ідзе.
4: Далёка ідзе.
3: Я б сфармуліраваў так.
4: І прыходзіць туды і кажа, што ў вас тут ёсць? А людзі ёсць? Дайце людзей. На жаль, не 17-е стагоддзе, ён бы паспрабаваў іх купіць, але купіць немагчыма, ўсё ж такі, уже так не прынята ў 21-м стагоддзе. І таму ён кажа, прыїжджайце да нас, у нас заробкі па $1000, у нас шмат работы, у нас лясы, паля, медыцына, вода, прыїжджайце. Ну, ці ж не ведаюць.
3: Ну, правильно.
4: Яны збіраюцца ехаць. І калі яны даїжджаюць да Беларусі, іх тут сустракаюць на месцах. Людзі, якія ніяк не ўдзельнічалі ў гэтых перамовах, якія ніяк не ведаюць, яны не заматаваныя, каб узбекі ў іх працавалі, і яны, какое тут слово нематнае будзе?
3: І яны выконваюць
4: гэты загад на...
3: Отвалі.
4: Отвалі. Добре, дзякую, Павел.
3: Ну, Александр, я завжди готова.
4: І гэты узбекі, зімбабвіцы ці пакістанцы, прыходзячы і бачачы гэты отвалі, адчуваюць некую дисонанс паміж тым, што кажа Лукашэнка, кажуць яго падначаліны. Так? І калі яны гэты дысананс адчуваюць, то, канешне, как бы яны грукаюцца да свайго кіраўніцтва, яны грукаюцца да Лукашэнка, і Лукашэнка пачынае казаць: «Ну, калі вам не патрэбны гэтыя людзі, ну так не берыце». Гэта ўвогуле не падобна да кіраўніцтва. Гэта не з'яўляецца кіраўніцтвам дзяржавы, кіраўніцтвам сельскай гаспадаркі, кіраўніцтвам асобнай гаспадаркі. Гэта ўсё, што заўгодна, але ну, танцы з бубнамі, паказательны гэта выступы, толькі не кіраўніцтва сапраўды краіны. І ну, што на мясцовым узроўні? На мясцовым узроўні ты бачыш, даехаўшы да цябе узбекаў, якім ты павінен плаціць чамусьці ў паўтара два разы больш, чым беларусаў, і якія дрнейшыя, таму што яны не адукаваныя, не падрыхтаваныя, як заўважыў Павел, яны падрыхтаваныя, патрэбны і ў Узбекістане. І вось такая прыгажосць са 150 тысяч абяцаных пакістанцаў даехала 200 ці 120. Вот, ну, скольки-то. І, ну, мы можам казаць зараз уже упэўнена, што план, які быў у тым, што з верасня пачнецца па 500 узбекаў будзе прыязджаць Беларусь, не прыедуць. Ну, не прыедуць.
3: Такая рэклама, пасля якой хочацца трымацца ад Беларусі падалей. Прычым узбекі, яны ж цікава, што яны ўсё запісвалі па-узбекску. Не по-русски. Да, да. Бок меседж был накерован. Да, Слава Комиссаренко недавно рассказывал про концерт у США некий, где собралось шмат белорусов. Он сказал, что великая зала, 700 человек, и он так размовляя завжды, и он каже: «Ну, откуль вы все? Давайте на раз, два, три скажем кожный свой город, откуль вы приехали». И он, чекая, что там будут разные города, и все такие: «Гродно». Слава Комиссаренко такой: «А что здарылся?» Причем такой город, ну, не Нью-Йорк, не там Лос-Анджелес, да, а город недзе Тампа, ну, великий, але не, вот, не метрополия, да. И ему зала кажут: «А ну вот пара человек приехала, пара семей».
4: Так, и подтягнули.
3: И это, и кажут: «Тут нормально, давайте, типа, ну, все, едем», как бы, да. Вот тут у нас, меркуючи по всем, отбывается супрацьлеглая история, да. Пара человек приехала, и такие: «Не». Я сейчас верну, конечно, увагу на то, что треба, как до тебя приехали з-за мяжы хто-небудзь, нават з Узбекістана ўжо, да? Mm-hmm. Не з Німеччыны, не з Кітая, да? З Узбекістана. А каб прыехалі, трэба ездзіць і абяцаць таго, чаго няма в рэальнасці, да? Да, вот няма гэтага заробку, але, ну, зразумела, што на меншы не паедуць, таму трэба яго паабяцаць, а далі як бы мусіла неяк, мне здаецца, вот всё вот это вот вырашыцца. Можа быць, Лукашэнка разлічваў на тое, што натисне там Узбекистан на узбеков, да, скажет: «Сидите под плинтусом, приехали, працуйте», але звольнили ж амбассадора Узбекистана в Беларуси.
4: Який не вырешил проблему.
3: Не вырешил, да, не забеспечил, как бы, да. Вот, вот на кого спустили, как бы, всех собак, как кажуть, да. Вот. Вот имидж бежит просто напереди человека, да?
4: Не так шмат вот. Осталось окраин, где нас еще не ведают. Так вот, ну, видите, я бы тут завал уже значно больше глобальную изъяву. Лукашенко уявляет себе краину по-иншему, чем белорусы, чем она есть в рычаисности. Я нагадаю, что Лукашенко лекары зарабатывают по 10 тысяч рублей. В голове он побудовал социальную поспеховую краину. И калі вы пытаецеся, што вось ён там на нешта разлічвае, так ён лічыць, што ў яго ёсць вертыкаль, якая працуе, што вось загад, які аддаецца на версе, ён даходзіць да месца ў незмененным відзе і выконваецца. А праўда ў тым, што ён, ведаеце, на версе ён такі жорсткае такое, ведаеце, ядро, куля. А калі ён даходзіць да ніза, ён такі ўжо, ведаеце, такі
3: Шерсть.
4: Ну, как бы, ну, с хлопка, с бавоніны, ведаць, такая вата. Он такі ватны далітае. І людзі яго не выконываюць. А Лукашэнка упэўнены, што выконваюць. І так адбываецца ва ўсіх галінах. І он, ведаеце, вось калі гэтыя электрамабілі будавалі, ён ж таксама верыў, што ён аддаў загад, яны будуць будавацца. Калі супрацоўнічаць з некай там Венесуэлай, ён таксама верыў. Праблема ў тым, што ён у гэта верыць, што ён бачыць краіну зусім іншай, чым яна ёсць. Гэта не тое, што адбываецца з Пуціным, які вось, як вы сказалі, не дэбіл, а паўнавартасны маньяк. І у яго, у Лукашэнкі таксама некае псіхічнае адкланенне, калі ты бачыш рэчаіснасць, не такой, як яна ёсць. І гэта, канешне, замінае. І, как бы, калі-некалі гэта вдруг вылазіць, Але человек с таким захворыванием, конечно, бачыць гэта, потом так, и забывается про три хвилины. И снова кудысь яшчэ. А вот тут у нас гэта, абосраныя коровы. Як раз. И занимается.
1: Александр Кнырович и Павел Свердлов, як звичайно, подвели выники тыдня на Еврорадио и разобрали тему Лукашенки и мигрантов из Узбекистана. Як долго яны протримаются в Беларуси.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее в программе «Евразум».
1: З якой мэтай Украіна працягвае атакаваць Вайлдберыс?
6: Для Украіны гэтыя ўдары важныя таму, што яна жадае прынесці гэтую вайну ў Расію. Яна жадае, каб гэтую вайну адчулі звычайныя расійскія грамадзяне, якія, можа, і палітыкай асабліва не цікавяцца.
2: Ці зменіцца палітыка ЗША адносна Беларусі з сыходам Крыса Сміта?
7: Прапануюць тут спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Батэ і МЛ Вітебск провели першие матчи другого кваліфікаційного раунда Ліги конференцій. Бересаўчані згуляли у нічию со швейцарским Сіоном 1-1. Батэ открыл лік, однак еще до перапынку суперник обновил равновагу. А вось МЛ Вітебск упевнено обыграл Чорногорскую Сутьєску 3-0. Матчи у отказ отбудутся 30 липня. Раней Мінская Динамо у другим раунде кваліфікації перемогло азербайджанский Нафтч 4-2. Выданне The Athletic склало рейтинг найлепших чемпионатов света по футболе у истории. Турнир 26-го года, який пройшов у США, Канаде и Мексице, занял 10-е место. У финале сборная Испании у додатковый час перемогла Аргентину 1-0. Первое место у рейтингу отримал чемпионат света 1970-го года у Мексице, где сборная Бразилии у вырашальном матче обыграла Италию с ликом 4-1. Юрген Клоп призначены новым головным тренером сборной Германии по футболе. Про это официально поведомил немецкий футбольный союз. 59-годовый специалист сменил на этой посаде Юлиана Нагельсмана, який покинул команду после чемпионата света. Клоп начнет працу со сборной 15 жнивня. Его контракт различен на 4 года. Дебют нового головного тренера отбудется 24 вересня у матче Лиги наций супроть сборной Нидерландов. Пеп Гвардіола не означалить сборную Италии по футболе. Про это поведомляет Sky Sport Italia. Поводле информации выдания, 55-годовый испанский специалист после нескольких дён роздумов отхилил пропанову Федерации футбола Италии. Означается, что причиной отмовы стали особистые обставины, не связанные с футболом. Теперь головным претендентом на посаду лечится былый тренер Ювентуса Андреа Пирло. Ранее поведомлялось, что итальянская федерация вела перемовы с Гвардиолом и была готова пропоновать ему контракт. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

шайков силуэты. Тут нильские гуси ходят, як фацеты. Тут под моим домом пацуки по мерам с хундов династию ведут, аж от самых небелунгов

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 24 липеня 1958-го народился Мик Карн, по пашпорте Андонис Михаилидес, ангельский музыка, мультиинструменталист, наибольш вядомый у якости басиста гурта G-Pen. На початку яны выконвали глэм-рок, сугучны музыцы Дэвида Боуи, Нью-Йорк Доллс ды Рокси Мьюзик, гурта, з яким G-Pen часто параўноўвалі, але поступова збліжаючыся з рухам новых романтыкаў, яны стварылі уласную разнавіднасць стыльнага синт-попу, стаўшы адным з самых захапляльных і паспяховых коллективов своего часу. Усе 5 нумарных альбомов G-Pen мають золотый статус.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Весна у ей рухах, весна у ей спевах. Не бойся, послухай,

0: мой автомат стреляет обедали за град.
1: Радио Рация. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99.2 FM.
3: Мы сидели на кухне, сдавалось дождь, посприяя почуццям, да поможе и ночь. Углядал всю в очи и шукал там кого. Ты змянилася с часом, я змяниться не мог.

голове вино и шпев, а вдоль по травце ногам брыкачей хце растут.

забрать могу до неба учека, а земля тянет за фраг, небо еще звлека, а в пекле месть уж брак.

письмо до неба учека, а зимя тянет за фраг. Небо еще звлека, а в пекле месть уж брак.